Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли.